конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1993. Hathaway. What is love? What is love?

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица облачно, плюс 13 в эти минуты за окном. Днем до 18 тепла, воздух прогреется, осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 15, предстоящей ночью плюс 12. В Москве 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
2: Привет, Женя, всем доброе утро. Пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей в трех регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. Так, в Чукотском округе пенсионеры, которые продолжают работать, получили в августе по 39 630 рублей. В Ненецком округе средняя пенсия составила 36 174 рубля, а в Магаданской области 35 070 рублей. Напомню, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров России в августе составил 20.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, сегодня вас обуяет желание перестать играть привычную роль. Овны, львы и стрельцы позволят себе быть чуть слабее, медленнее или тише и обнаружат, что ничего страшного не произошло. Знаки Земли. Воскресенье заставит задуматься вас о цене комфорта. Тельцы, девы, козероги, небольшая перемена может оказаться гораздо приятнее дорогого приобретения. Знаки воздуха. Сегодня одна из случайно услышанных мелодий или звуков может неожиданно изменить ваше настроение. Близнецы, весы и водолеи, не ищите в этом особого смысла.

0: Алиса. Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик

о смертельном диагнозе и решает заниматься кое-каким бизнесом ради финансового будущего семьи. Второе место заняла «Прослушка», драма о жизни американского города Балтимор, где полиция пытается поймать крупных преступников с помощью скрытой аппаратуры. Третья строчка у шоу о жизни сотрудников рекламного агентства на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке 60-х годов «Безумцы». «Безумцев» и «Во все тяжкие» смотрел, и даже не по одному разу. Если кто не видел, рекомендую. А послушаем дальше Натали Имбруглио, а сразу после Билли Джоэл.

На протяжении долгого времени китайский город Шэньчжэнь считался просто скучным соседом Гонконга. До начала 80-х он вообще был рыбацкой деревней. Потом стал базой для развития местной IT-индустрии, получил звание китайской силиконовой долины и мгновенно, как это бывает в Китае, разросся почти до размеров Москвы. А затем на глазах трансформировался из унылого провинциального промышленного центра в суперсовременный модный город с футуристическими небоскребами, стильными парками и множеством достопримечательностей, которых в ближайшие годы станет еще больше. Не так давно в Шэньчжэне запустили проект «10 культурных объектов новой эры», в рамках которого в течение 10 лет планируют построить десяток масштабных культурных институций. Половина из них уже готова. Это музей современного искусства в здании сложных изогнутых форм, музей науки и технологий по проекту бюро Захи Хадид, напоминающий исполинский космический корабль, международный художественный музей в виде двух гигантских ковчегов, символизирующих диалог восточной и западной культуры. А этим летом добавились еще две архитектурные сенсации. Здание крупнейшего в Китае музея естественной истории и

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2000. Софи Элис Бекстер. Groove Jet. If This Ain't Love.

или еще на один год. Сервисы по поиску работы смогут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки на госуслугах. На их основе будут автоматически создаваться резюме и подтверждаться опыт. Однако получать необходимые данные агрегаторы смогут только при согласии владельца учетной записи. Это следует из распоряжения правительства. Кроме сведений о трудовой деятельности, рекрутинговые площадки получат возможность запросить через госуслуги информацию об образовании пользователя и его водительском удостоверении. Россиянам, которые готовы ездить в командировки, работодатели согласны платить на 43% больше. Как говорится в исследовании, медианная предлагаемая зарплата

Энрике Иглесиас. Субботним утром и пора переходить к билетам на балет, как и обещал в начале часа. Приз сегодня – два приглашения на балет «Дон Кихот» Государственный Кремлевский дворец. А условия – быстрее других правильно ответить на вопрос. 26 сентября принято отмечать день рождения граммофона. Первые старинные граммофоны были далеки от совершенства. У них не регулировалась громкость, а для извлечения звука нужно было постоянно крутить ручку. В народе такой антиквариат называли кофемолками или яйцевзбивалками.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Ричард Маркс и в 62 года продолжает с упоением заниматься музыкой. Недавно он не только выпустил новый альбом «After Hours», но и отправился с ним в тур. А еще Маркс неожиданно оказался среди наставников австралийского шоу «The Voice» вместе с Мелани Си, Ронаном Китингом и Кейт Миллер-Хайтке. Параллельно музыкант ведет собственный подкаст и интернет-шоу «Stories to Tell». Туда он приглашает друзей и коллег вроде Пола Стэнли из Kiss, Кенни Джи и Рика Спрингфилда. Похоже, после почти 40 лет карьеры Маркс решил, что становиться ветераном сцены ему пока совершенно неинтересно. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: на наш.дом.рф.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

граммофон замолкал. Победительницу нашу зовут Елена. Последние цифры номера 1058. Елена, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там 6 октября на главной сцене страны состоится балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Москва, как известно, порт пяти морей. И есть в Москве подводная лодка. Вот ее сегодня и пойдем смотреть. Б-396 «Новосибирский комсомолец» – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «СОМ», построенная в 1980 году на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Ныне это Нижний Новгород. Это большая лодка –

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды

0: начале часа на Радио 7 новости в студии уже появился Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Доброе утро, Женя. Дональд Трамп призвал Россию и Украину заключить мирное соглашение до начала зимы. Президент США считает, что Москва и Киев могут найти способ урегулирования конфликта. Как пишет Fox News, американский лидер надеется, что мирное соглашение может быть заключено в не столь отдаленном будущем. При этом Трамп подчеркнул, что

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем

0: Ты в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур. Турваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартал издания от девелопера.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Не бойтесь проигрывать. Победители не боятся проигрывать. Неудача – это часть дороги к успеху. Люди, избегающие неудач, избегают и успехов. Так говорил один мудрый человек. The winner take it all. Только что это Абба. Ближе к финалу часа поставим Джексона и Иглесиаса с Долли Партон. А сейчас на Радио 7 Джоан Осборн с песней на все времена. One of Us. One of Us.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат.

0: С выпуском новостей на Радио 7 Михаил Гудков. Миша, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. В Черногории утвердили документы о необходимости отмены соглашения о безвизовом режиме с Россией. Согласно действующим правилам, граждане России до 31 октября могут приезжать в Черногорию и оставаться на территории страны до 30 дней с действующим проездным документом. С 1 ноября для въезда в страну потребуется виза. Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами объединения. Осенние, зимние и весенние каникулы в российских школах должны продолжаться минимум 9 дней. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это необходимо для полноценного отдыха ребят. Напомню, в этом учебном году провести осенние каникулы рекомендовано с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля.

воскресном эфире Wham! Посвящается всем, кто любит переставлять будильник по утрам. Я один из них, стабильно три штуки на всякий случай. Хотя говорят, что привычка переставлять будильник на несколько минут вперед вредит здоровью, так как она вызывает стресс и нарушает структуру сна. А короткие отрезки сна между звонками не дают организму отдохнуть.

0: песни. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». У каждой песни своя история.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.

режиссер постановки Мигель, вернувшийся, новая реальность, особняк Дашков 5, с 6 августа, 18+. Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

измена круто. На всякий случай скажу, что не круто, но это все про вопросы цензуры, конечно же. Через пару минут появится наш travel-эксперт Ольга Яковина и рубрика «Вояж», а сначала на «Радио 7» Гарри Стайлз.

элегантных вояжей. Например, съездить в Приморский край и пройти по открывшемуся там в августе экомаршруту «Тропа осьминога» в окрестностях Находки с удобными деревянными настилами и офигенскими видами на бухты, скалы и водопады. Увидеть новое выставочное пространство «Аквариум» в Суздале. В деревянном домике со стеклянными стенами проводят бесплатные выставки современного искусства с круглосуточным доступом. Полюбоваться на отреставрированную дворянскую усадьбу Степановское-Волосово на границе Тверской и Московской областей. Гулять по усадебному парку с множеством ротонд и павильонов можно в любое время без ограничений и платы за вход. А еще одно интересное открытие – городок Княгинино в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Он совсем не на слуху, а меж тем там, оказывается, есть целая куча всего любопытного. Дореволюционная архитектура, старинные церкви, несколько занимательных музеев и поразительный арт-парк «Студенческий луг» с деревянными арт-объектами. Среди них есть, например, облако с дождем из канатов, на которых можно качаться. Огромная башня Дженга

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи.

0: одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Столица облачна с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. Осадка в течение дня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности и без осадков. Днем 17, утром плюс 13.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
2: В Москве 13 часов.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Ричард Маркс установил абсолютный рекорд чарта Billboard Hot 100 и стал единственным сольным артистом в истории, чьи первые 7 синглов подряд попали в пятерку главного американского хит-парада. Под конец 80-х его романтические баллады и бодрые софт-рок-треки крутились на радиостанциях буквально в бесперерывном режиме. Но этим Маркс не ограничился и в 1991 году устроил настоящий музыкальный марафон. В честь выхода альбома «Rush Street» он решил устроить концертный блиц. За одни сутки музыкант посетил 5 городов, выступая в каждом из них. Этот рекорд до сих пор не побит. Кажется, после такого расписания даже знаменитая гастрольная фраза «Следующий концерт через час» звучит довольно скромно. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с

0: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7 490.

0: Бирской лиственницы. После того, как в одну из двух больших ветвей дерева попала молния, оно начало высыхать со стороны попавшего заряда. Несколько лет назад на нем появилась большая трещина. На данный момент дерево одето в специальные поддерживающие леса для максимально долгой поддержки. В Грачевском парке в районе Ховрино растет дуб, официально признанный старейшим деревом Москвы. Ему около 435 лет. И если верить оценкам специалистов, его могли посадить еще во времена Бориса Годунова, примерно в 1588 году. Еще одно примечательное дерево – старинный клен в Архангельском Тюрикова. Его возраст не исчисляется веками, как у коломенских дубов, но он все равно занимает особое место в этой галерее зеленых памятников. В его облике – тихая, спокойная история северного Подмосковья, постепенно срастающегося с городом. Дубрава, получившая в 2020 году статус памятника природы, в которой деревья возрастом около 200-250 лет, ждет нас с вами в Воронцовском парке. А на Арбате, во дворе дома 33, растет 200-летний черный тополь, с которым связана легенда о философе Алексее Лосеве. Говорят, что он любил проводить время рядом с этим деревом, вслушиваясь в его молчание и находя в нем ответы на свои вопросы. Сходите, посмотрите и обязательно составьте свою карту достопримечательных исполинов. Они живые и все помнят.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу.

0: нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутый. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
2: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Синди Лопер. «Time after time».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. Осадков в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков. Днем 17, утром плюс 13.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфюм. Incroyable.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В отличие от большинства коллег по сцене 80-х, Ричард Маркс обрел огромную популярность среди зумеров. Все благодаря аккаунту в соцсетях. Забудьте про вежливых менеджеров. Музыкант ведет страницы лично и славится уничтожающим сарказмом. Когда один из интернет-троллей написал ему, что песни Маркса слушают только домохозяйки на пенсии, певец незамедлительно ответил: «Зато эти домохозяйки купили мне 3 поместья. А что купил ты на свои ядовитые комментарии?» Едкие и мгновенные ответы артиста регулярно выходят в топы медиа-новостей. Кажется, троллить троллей Маркс тоже умеет. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: и кассир.ру. 16+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.ФМ.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
1: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
0: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: В конце каждого часа путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

0: Радио 7 о погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. Осадков в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков. Днем 17, утром плюс 13.
0: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Музыкальная карьера Ричарда Маркса началась еще в младшей школе, причем самым неожиданным образом. Мать мальчика была успешной эстрадной певицей, а отец – композитором и автором рекламных джинглов. Поэтому Ричард с 5 лет начал подрабатывать у отца на студии. Голос юного Маркса можно услышать в роликах популярных брендов – от стиральных порошков до шоколадных батончиков и сухих завтраков. К 17 годам у Маркса уже был огромный опыт профессиональной работы у микрофона, знание студийной кухни и четкое понимание, как создаются цепляющие мелодии. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: Уикенд Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол,

0: минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org 6+.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Маленькие городки порой оказываются богатыми на большие сюрпризы. Как раз из таких Боровск, расположенный в Калужской области на берегу реки Протва. Среди его достопримечательностей есть совершенно удивительные. Например, деревянная Покровская церковь в стилистике северорусского зодчества, которую называют «Боровские кижи». Или весьма необычный памятник Циолковскому, который в молодости преподавал в местном училище. Отец космонавтики выглядит здесь, как засмотревшийся в небо чудак в валенках.

0: Таким его считали жители города, не понимавшие его экспериментов. На экскурсии в квартире музея Циолковского можно послушать, как он, например, запускал воздушных змеев со свечами на хвосте или катался на коньках с зонтиком вместо паруса и о других его чудачествах, удивлявших соседей. Еще в Боровске есть дом, из которого торчит настоящий самолет. Это частный авиамузей, дом самолета Як-40, основанный одним из местных жителей. На экскурсии можно посидеть в кабине и покрутить штурвал. А 3 года назад в Боровске открылся еще один необычный музейный проект – тюремный замок. Это здание настоящей дореволюционной тюрьмы, которое восстанавливает местная предпринимательница. В бывших камерах теперь музейные экспозиции, посвященные разным периодам в истории здания и Боровска. И необычные арт-инсталляции, в том числе с рисунками боровского Бэнкси, художника-самоучки Владимира Овчинникова, чьи порой наивные, но очень искренние рисунки встречаются в Боровске повсеместно. Он создал в городе и его окрестностях более 300 муралов, в том числе масштабный глобус Боровска, ставший одним из его символов. А в местном кафе «Домик счастья» можно попробовать безалкогольный тыквейн на тыквенном соке. Тоже большое открытие и отдельный повод для поездки в Боровск.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7». Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. Осадков в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков. Днем 17, утром плюс 13.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Загадочная композиция «Hazard» о парне из провинции, которого обвиняют в убийстве девушки, сильно выбивалась из привычного романтического репертуара Маркса. История была полностью вымышленной, а вот городок Hazard в штате Небраска существует на самом деле. Правда, выбрал его музыкант абсолютно анекдотичным образом. Мелодия песни была полностью готова, но для текста не хватало названия штата и города. Посчитав, что «Небраска» идеально ложится в ритм, Маркс попросил торговую палату штата прислать ему по факсу список всех местных населенных пунктов. Получив 17 листов с названиями, он просто подбросил их в воздух, наугад ткнул пальцем в упавшую страницу и попал в «Hazard». Позже, во время гастролей, Маркс даже заехал в этот городок с населением всего 78 человек, сфотографировал судорожного знака и купил пару сувенирных футболок. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Музыкант» Ричарда Маркса. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5» с 6 августа. 18+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На 7 холмах.
4: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вот идем мы с вами по Новорязанской улице. Позади оставили задворки Казанского вокзала, прошли бывший Рязанский трамвайный парк, он же второй троллейбусный, в котором сегодня модное пространство фудкорта и кинотеатра под открытым небом. И вот впереди, будто выныривая из городской суеты, возникает сегодняшний герой – музей транспорта Москвы. Перед нами не просто музей, а настоящий памятник эпохи авангарда. Можно сказать, архитектурная поэма из кирпича и стекла, созданная Константином Мельниковым при участии инженера Владимира Шухова. Участок, доставшийся архитектору, был непростым, клиновидным, словно острый угол, врезавшийся в городскую ткань. И Мельников, как истинный мастер, не стал бороться с формой места, а сделал ее главным мотивом. Здание сложилось в изящную подкову, почти серп, будто застывшая траектория разворота грузовика. Вдоль этого изгиба когда-то стояли машины, а теперь здесь история движения, от конки до беспилотного электробуса. Килевидные выступы фасада, ритмично бегущие вдоль улицы, напоминают волны или даже грани огромного механизма. В торцах каждого пара ворот. Так архитектор хитро организовал потоки, чтобы машины могли заезжать и выезжать, не мешая друг другу. А в центре строгий прямоугольник административного корпуса. Сплошное остекление, будто взгляд в будущее, которое тогда только предстояло построить. Почти 100 лет это здание гаража жило разными жизнями. Сначала здесь были слышны басовитые моторы грузовых машин, поливальных, бетономешалок, самосвалов. Потом пришел черед таксомоторного парка. В военные годы тут шумели станки ремонтного завода, здесь возвращали к жизни фронтовые грузовики. Позже, почти 7 десятилетий, тут работал 4-й автобусный парк Мосгортранса. Время покрыло стены копотью, здание обросло хозяйственными пристройками, будто пытаясь спрятать авангардный силуэт под слоями обыденности. В 2017 году началась новая глава. Город взялся за научную реставрацию, и шаг за шагом здание возвращало себе свой голос. Мастера вручную, кирпич за кирпичом, восстанавливали кладку. Это называется технология вычинки. Кропотливая, почти ювелирная работа. Вернули скошенные фронтоны, бережно расчистили и воссоздали световые фонари и те самые наклонные витражи. Их было почти 500 метров. Именно они когда-то наполняли гараж живым дневным светом. А поздние пристройки, уродовавшие силуэт, аккуратно демонтировали, словно сняли лишние слои истории, чтобы услышать главную мелодию Мельникова. Под историческим гаражом появился новый подземный уровень на глубине около 7,5 метров. Там, в тишине под городом, развернулась экспозиция о метро. Исторические конструкции бережно сохранили. На первом этаже наземный транспорт. От воссозданного вагона конки 1872 года до прототипа беспилотного электробуса «Матрешка». В подземном зале вагоны метро разных эпох. Редкий тип «Б», единственный в мире сохранившийся 8-дверный вагон из берлинского метро. Типы «А», «Б», «Г», «Яуза», «Номерной» и «Москва-2019». Повсюду артефакты. Старые светофоры, жетоны, спецодежда метростроевцев, инструменты, которыми копали первые станции. Гараж-музей на Новорязанской, дом 27 – это не просто здание. Это живая хроника движения Москвы, где каждый кирпич помнит гул моторов, каждый витраж ловит свет новых дней, а история транспорта становится историей самого города. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Queen, We Are The Champions.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями, средняя температура в городе плюс 13, плюс 15, осадков до конца дня сегодня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков, днем 17 градусов тепла, утром плюс 13.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: демо-кассета, которая попала в руки Лайнелу Ричи. Известный музыкант настолько впечатлился вокалом 17-летнего парня из Чикаго, что лично позвонил ему и сказал: «Я не могу тебе ничего гарантировать, но тебе нужно приехать в Лос-Анджелес». Марк сбросил учебу, перебрался на западное побережье и несколько лет работал бэк-вокалистом на записях у суперзвезд. От самого Лайнела Ричи до Мадонны и Уитни Хьюстон. Эта кочевая жизнь по лучшим студиям страны стала для него настоящей школой шоу-бизнеса перед запуском сольной карьеры.
1: Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1996. «Тито энд Тарантула». «After Dark».

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. Осадков до конца дня сегодня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 13.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Загадочная композиция «Hazard» о парне из провинции, которого обвиняют в убийстве девушки, сильно выбивалась из привычного романтического репертуара Маркса. История была полностью вымышленной, а вот городок Hazard в штате Небраска существует на самом деле. Правда, выбрал его музыкант абсолютно анекдотичным образом. Мелодия песни была полностью готова, но для текста не хватало названия штата и города. Посчитав, что не

0: «Небраска» идеально ложится в ритм, Маркс попросил торговую палату штата прислать ему по факсу список всех местных населенных пунктов. Получив 17 листов с названиями, он просто подбросил их в воздух, наугад ткнул пальцем в упавшую страницу и попал в «Хазард». Позже, во время гастролей, Маркс даже заехал в этот городок с населением всего 78 человек, сфотографировался у дорожного знака и купил пару сувенирных футболок.
1: Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

«Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех

0: нижних этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 2007. Риана и Джей-Зи. Umbrella.

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. Осадков до конца дня сегодня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков. Днем

0: 17 градусов тепла, утром плюс 13.
1: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халлиуэлл. Calling.

0: Плюс 13, плюс 15, осадков до конца дня сегодня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, переменная облачность и без осадков. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 13.
1: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на Радио 7.

voir, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Bee Gees, Stayin' Alive.

0: 107 о погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями, средняя температура в городе плюс 13, плюс 15, осадков до конца дня сегодня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков, днем 17 градусов тепла, утром плюс 13.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло. Маньяк.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. Осадков до конца дня сегодня не ожидается. Предстоящей ночью плюс 12 и слабый дождь. Завтра, в понедельник, перемена облачности без осадков. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 13.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Full Non Blondes. What's up?

Москве полночь.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 1970. Beatles, Let It Be.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Таркан. Бугэджэ.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.